как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня президент Владимир Путин начинает работу на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Глава государства проведет совещание по развитию Дальнего Востока. Также Владимиру Путину представят результаты развития макрорегиона и в режиме видеосвязи дадут старт работе новых предприятий. Во Владивосток президент прибывает из Бишкека, где прошло заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
2: Мир.
1: США провели еще одну серию ударов по Ирану. О ее завершении сообщает американское центральное командование. Пентагон нанес удары по объектам ПВО, радиолокационным системам, морским средствам и сооружениям, а также минным установкам и объектам связи иранских военных.
2: Россия.
1: Маркетплейсы осваивают цифровой рубль. Как сообщает РИА Новости, опцию оформления заказов с оплатой цифровым рублем запустили Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
2: Спорт.
1: Международная федерация баскетбола отменила ограничения в отношении российских баскетболистов. Данное решение утвердил Национальный комитет Федерации на заседании в Швейцарии. Ограничения, снятые с российских и белорусских игроков, тренеров, арбитров, комиссаров и других официальных лиц, задействованных в баскетболе и баскетболе 3-на-3.
2: Транспорт.
1: В Омске утвердили концепцию строительства нового аэропорта. Он получит взлетно-посадочную полосу протяженностью 3200 метров. Благодаря этому воздушная гавань сможет принимать почти что все типы современных лайнеров. Также построят современный пассажирский терминал, грузовой комплекс, сеть инженерно-технических и транспортных коммуникаций. Возведение аэропорта Омск-Федоровка начнется в этом году. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ НТК «Скифский проектный декларат».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

Знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России осталось восстановить около 10% НПЗ, которые были повреждены в результате атак со стороны Украины. Такое заявление сделал президент Владимир Путин. По словам главы государства, восстановление объектов необходимо завершить при одновременном усилении их защиты.
2: Россия.
1: В Росавиации поделились прогнозами насчет спроса на новые самолеты. Как заявил глава ведомства Дмитрий Ядров, спрос российских авиакомпаний на самолеты Ил-114-300 составит к 35 году около 110 машин. На однодвигательный Байкал — 50-60 самолетов, на Освей — 30-40 единиц. Мошенники начали притворяться заботливыми соседями. Как рассказал эксперт платформы «Мышеловка» Народного фронта Галактион Кучава, аферисты, выдавая себя за соседей по подъезду, повадились присылать россиянам вредоносные файлы под видом видеозаписи с якобы подозрительными лицами около их квартир. При попытке открыть файл на устройство попадает вредоносная программа, которая может похитить биометрические сведения, записать голос и сделать фото хозяина. Уважаемые слушатели, будьте бдительны.
2: Футбол.
1: В очередном туре Кубка России Ростов переиграл дома ЦСКА со счетом 2-0. Также накануне «Акрон» смог на своем поле одолеть «Локомотив». Основное время закончилось без голов. По итогам пенальти хозяева победили 5-4. Дело дошло до 11-метровых и в Воронеже, где «Факел» принимал «Краснодар». После 1-1 в основное время в серии пенальти оказались точнее гости. 4-3.
2: Транспорт.
1: «АвтоВАЗ» запустил продажи обновленной версии внедорожника «Лада Нива Легенда». На выбор 4 комплектации. Самая дешевая – «Классик» от 1 200 000 рублей. Есть и «Драйв», и «Урбан». А самая дорогая – «Черная серия» от 1 365 000. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: А в «Ленте» каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
14: В «Ленту».
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
16: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
17: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указано. Цена на Чанган ЮНИЭС в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Солвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Солвисар» –
2: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91

0: Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Парк в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Скайпарк. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «Энтокосмический проект». Декларация на nah.dom.rf.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
5: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В России осталось восстановить около 10% НПЗ, которые были повреждены в результате атак со стороны Украины. Такое заявление сделал президент Владимир Путин. По словам главы государства, восстановление объектов необходимо завершить при одновременном усилении их защиты.
0: Россия.
1: В Росавиации поделились прогнозами насчет спроса на новые самолеты. Как заявил глава ведомства Дмитрий Ядров, спрос российских авиакомпаний на самолеты Ил-114-300 составит к 35 году около 110 машин. На однодвигательный Байкал — 50-60 самолетов, на Освей — 30-40 единиц. Мошенники начали притворяться заботливыми соседями. Как рассказал эксперт платформы «Мышеловка» Народного фронта Галактион Кучава, аферисты, выдавая себя за соседей по подъезду, повадились присылать россиянам вредоносные файлы под видом видеозаписи с якобы подозрительными лицами около их квартир. При попытке открыть файл на устройство попадает вредоносная программа, которая может похитить биометрические сведения, записать голос и сделать фото хозяина. Уважаемые слушатели, будьте бдительны.
0: Футбол.
1: В очередном туре Кубка России Ростов переиграл дома ЦСКА со счетом 2-0. Также накануне «Акрон» смог на своем поле одолеть «Локомотив». Основное время закончилось без голов. По итогам пенальти хозяева победили 5-4. Дело дошло до 11-метровых и в Воронеже, где «Факел» принимал «Краснодар». После 1-1 в основное время в серии пенальти оказались точнее гости. 4-3.
0: Транспорт.
1: «АвтоВАЗ» запустил продажи обновленной версии внедорожника «Лада Нива Легенда». На выбор 4 комплектации. Самая дешевая – «Классик» от 1 200 000 рублей. Есть «Драйв» и «Урбан». А самая дорогая – «Черная серия» от 1 365 000. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «Созаречь плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лота ограничена. Подробности на город.дефисмира.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пао Банк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Распакупер-купер, это супер.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
19: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
20: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
21: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия не причастна к инциденту в аэропорту Лейпцига. Президент Владимир Путин отверг обвинения Германии в этом инциденте с дронами и связал произошедшее с тяжелым положением в ФРГ. Таким образом, канцлер Фридрих Мерц пытается улучшить свое положение, отметил российский лидер. Инцидент в аэропорту Лейпцига произошел в начале августа. Дрон со взрывчаткой врезался в украинский самолет «Антонов», перевозивший военный груз. Детонации не случилось.
0: Образование.
1: Минпросвещение прокомментировало запрет использования телефонов на уроках. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, запрет связан с тем, что телефоны отвлекают детей от обучения, мешают усваивать информацию и лишают их мотивации. Урок — это прежде всего общение с учителем, это учеба. И телефон можно использовать после школы, но не во время занятий, подчеркнул министр.
0: Россия.
1: Компания ИЛ планирует выпустить 6 самолетов Ил-114-300 в 2028 году и в 2031 году выйти на производство 12 самолетов в год. Такими планами поделился управляющий директор компании Даниил Бреннерман. Сейчас поступают заказы на Ил-114-300 от разных авиакомпаний, но итоговые планы выпуска будут зависеть от спроса, сообщил Бреннерман. Самая высокая средняя зарплата в России в Чукотском автономном округе – более 260 тысяч рублей. Далее в этом рейтинге идут Москва и Петербург, соответственно, свыше 183 тысяч и около 129 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
0: Транспорт.
1: В Калуге налажен выпуск нового кроссовера Tenet Plus L6. Производство автомобиля ведется по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Дата запуска продаж новинки, а также цены пока не разглашаются. Привод у среднеразмерного кроссовера передний. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты АО Альфа-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Сейчас главное верить и ждать.
7: 7 сентября скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Дорожное радио.
13: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не живет. Три года, а так долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно выплывать из тонущего авто и почему так важен опыт при объезде ям. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Учимся пролетать ямы и правила спасения на водах. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Любую яму лучше объехать. Увы, получается это далеко не всегда. Кто-то не заметит сразу, кто-то скорость не рассчитает. На этот случай есть несколько вариантов избежать проблем. Один из них называется боковая разгрузка. Он основан на использовании центробежной силы, которая возникает при повороте. Технически выглядит так. Метра за два резко крутите руль в сторону ямы, а затем возвращаете его в нормальное положение и проезжаете. В этом случае вес автомобиля переносится на противоположную сторону, а колеса не попадают в яму, а как бы проходят по воздуху, над ней. Тут, кстати, очень важен опыт, поэтому вначале потренируйтесь. Ну и понятно, что не стоит применять этот прием в плотном городском потоке. И еще. Покрытие дороги должно быть чистым и сухим, иначе уйдете в занос. Особенно это важно, когда идет дождь. Есть и попроще способ проехать внезапную яму. Если не удалось снизить скорость до безопасной, поможет кратковременный и энергичный удар по тормозам перед препятствием. Тут важна тонкость. За метр до выбоины тормоза необходимо отпустить. Передняя подвеска разгружается и легко глотает эту российскую проблему. Если же совсем не остается времени для маневра, то лучше вместо тормозов поддать газку. Тот же эффект. Передок машины разгружается. Вообще, критических ситуаций у водителей хоть отбавляй. Что там ямы? Вот падение машины в воду. Это стресс. Да, нечастое явление, но знать, как выбраться из тонущего авто, тоже бывает нужно. Самое главное правило – без паники. Времени у нас вполне достаточно. Отстегиваем ремень безопасности, включаем дальний свет для спасателей и дышим. Наполняем легкие кислородом. И пассажирам все это скомандуйте. Снимите ботинки и узкие джинсы. Вам предстоит плавание. Не дергайте дверь, пока вода не закроет ее изнутри хотя бы наполовину. Иначе открыть не получится. Если заклинило, есть еще один путь – стекла. Лобовое и заднее надо бить в угол, выдавливать их ногой. Боковое выбивается локтем. Ну или подголовником. У них штыри. Самое то. И еще, если в машине дети, они выплывают первыми. Вы за ними. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Дорожное радио представляет.
8: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
0: Продолжение пушистого кинохита.
8: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
0: «Мой папа-медведь 2» в кино с 3 сентября, 6+. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнека. Нормально.

0: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Заставщик ОАЗ «Энтокаскивский проектный департамент».
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-00. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
1: Пятый канал представляет Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
15: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь, 91

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе.

0: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СН Токасский проект».
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «Созарич плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город-дефис-мира.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «My Soul Visar» с натуральным составом «П».

0: предупреждение. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Дорожное радио представляет.
2: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Я меня не теряю, то связь плохая. Целую.
1: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, когда пелена искусства опустится на улицы Кемерово, что везет Царское село на выставку в Калининград и что за приложение для оплаты готовят на Мальдивах. Новое «Путешествие с удовольствием» составит вам компанию в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: задраить люки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, когда пелена искусства опустится на улицы Кемерово, что везет Царское село на выставку в Калининград и что за приложение для оплаты готовят на Мальдивах.
1: Добро пожаловать!
2: Кемерово на следующей неделе будет разительно отличаться от своего обыденного вида. Город украсят инсталляции, а здания превратятся в полотна для диковинных проекций. Все это и не только станет частью программы первого за Уралом международного фестиваля медиаискусства «Пелена». Готовить медиаинсталляции и аудиовизуальные представления будут более 130 артистов из 15 городов России и 3 зарубежных стран. Площадками для праздника станут музей-заповедник «Красная горка», ресторанный комплекс «Континент», сквер «Орбита» и другие локации. Всего их будет 13. Фестиваль «Пелена» откроется 11 сентября театрализованным перформансом. На 12 и 13 числа запланированы световые, звуковые и архитектурные инсталляции.
1: Это надо видеть.
2: В Янтарный край везут часть янтарной комнаты. В середине октября в Калининградском музее янтаря откроется выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции», на которой представят единственную сохранившуюся подлинную мозаику осязания и обоняния из знаменитой янтарной комнаты. Она наверняка будет в центре внимания на выставке, а всего ее экспозицию составит более 200 экспонатов. По сообщению Интерфакса, отдельный раздел будет посвящен оружию из коллекции императора Александра II. Царско-сельская выставка будет гостить в Калининграде до середины декабря.
1: Финансы.
2: Мальдивы собираются упростить туристам оплату товаров и услуг. Государственная туристическая корпорация «Мальдив» и Центральный банк страны работают над созданием онлайн-кошелька. Проект получил название «Swipe». Об этом рассказал РИА Новости государственный министр туризма и гражданской авиации «Мальдив» Мохаммед Амин. Правда, сроков появления новинки министр не назвал. А мы, в свою очередь, можем назвать способы, которыми сейчас можно расплатиться в островном государстве в Индийском океане. Иностранной виртуальной картой Union Pay от Россельхозбанка и АТБ, картой банка ближнего зарубежья, либо наличными.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио представляет.
6: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
0: Продолжение пушистого кинохита.
6: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
0: «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.
7: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России началась кампания по вакцинации против гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что состав вакцин на предстоящий сезон полностью обновится, поменяются все три компонента. Сделать прививку следует в сентябре или октябре, чтобы успел выработаться иммунитет. По словам Поповой, подъем заболеваемости гонконгским и свиным гриппом наблюдался в южном полушарии, и эти варианты могут прийти и в Россию. Поставки вакцины от гриппа начинаются во все регионы страны. Привить планируется до 60% населения. Россия завершает подготовку к началу строительства газопровода «Сила Сибири-2». Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Он также допустил переименование проекта в «Силу Байкала». Напомню, «Сила Сибири-2» — это проект магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Его мощность может составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. Рынок труда в России остается дефицитным, спрос на рабочую силу по-прежнему высокий. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. При этом он отметил, что в ряде случаев предприятия говорят о том, что загрузка снизилась, но рабочую силу не высвобождают. Добавлю, согласно последним данным Росстата, уровень безработицы составляет чуть более 2%. Россия входит в первую десятку стран по темпу прироста ожирения среди населения. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, в стране разрушается система правильного питания из-за частого употребления фастфуда и отсутствия у людей четкого режима приема пищи. Онищенко призвал отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Добавлю, ранее российское общество эндокринологов предложило ввести термин «сверхожирение».
0: Транспорт.
1: Вместо бумажного свидетельства о регистрации и водительского удостоверения можно будет предъявлять QR-код в мессенджере «Макс». Как пишет «Известия», соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Чтобы предъявить цифровые права через мессенджер, потребуется создать в нем цифровой ID, открыть соответствующий раздел, выбрать вкладку «Авто», нажать на водительское удостоверение или СТС и показать QR-код инспектору. Ранее в Минцифры сообщили, что электронные документы не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
3: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дорожное радио представляет.
6: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Я меня не теряю, то связь плохая. Целую.
5: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

0: Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Власти перенесли ремонты нефтеперерабатывающих заводов, которые планировались на летний период, на более поздние сроки, чтобы обеспечить максимальное производство топлива. Как пишет ТАСС, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, работа по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов за последние месяцы была усилена. Бизнес, соответственно, подходит к этому вопросу. Для нефтяных компаний защита НПЗ обошлась довольно дорого, но простой заводов принес бы большие убытки. Россия – третья страна в мире по запасам золота и вторая по добыче. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замглавы Роснедр Асламбек Гермаханов. По его словам, при текущей добыче запасы позволяют обеспечить лидерские позиции на период до 30 лет. Добавлю, по данным Минфина, спрос ювелиров в России на золото остается стабильным и составляет около 25 тонн в год. Турция в перспективе может войти в Шанхайскую организацию сотрудничества, но это не означает отказа от отношений с Западом. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган. Добавлю, в настоящее время у Турции статус партнера по диалогу в ШОС. По словам Эрдогана, за последние годы в отношениях с организацией достигнут значительный прогресс, отражающий многогранный внешнеполитический подход Турции. Эрдоган также отметил, что страна способна развивать сбалансированные отношения как с Западом, так и с Востоком. В Минпросвещение назвали продолжительность школьного дня. Как пишет РИА Новости, эксперт министерства Максим Костенко сообщил, что согласно нормам Санпина, уроки могут начинаться не ранее 8 утра, все основные учебные занятия должны закончиться не позднее 7 вечера. При этом в рамках этих требований режим учебного дня школа устанавливает самостоятельно. Эксперт также отметил, что между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть перерыв не менее 30 минут. Специалисты объяснили, как узнать дату выпуска автомобильной шины и почему это важно. Как пишет российская газета, эксперты холдинга «Кардиант» рассказали, что дата производства выполнена в формате 4 цифр, которые находятся в небольшом овале. Цифры означают порядковый номер недели и год выпуска. Если, например, на шине указано 25-25, это значит, что она изготовлена на 25-й неделе в 2025 году. При этом отмечается, что условно принятый период эксплуатации шин составляет 5 лет с даты производства при соблюдении правил как эксплуатации, так и хранения.
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «Да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на Домашнем. 16+.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «Энтокаскивский проектный».
3: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на городdefismira.ru.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России началась кампания по вакцинации против гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что состав вакцин на предстоящий сезон полностью обновится, поменяются все три компонента. Сделать прививку следует в сентябре или октябре, чтобы успел выработаться иммунитет. По словам Поповой, подъем заболеваемости гонконгским и свиным гриппом наблюдался в южном полушарии, и эти варианты могут прийти и в Россию. Поставки вакцины от гриппа начинаются во все регионы страны. Привить планируется до 60% населения. Россия завершает подготовку к началу строительства газопровода «Сила Сибири-2». Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Он также допустил переименование проекта в «Силу Байкала». Напомню, «Сила Сибири-2» — это проект магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Его мощность может составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. Рынок труда в России остается дефицитным, спрос на рабочую силу по-прежнему высокий. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. При этом он отметил, что в ряде случаев предприятия говорят о том, что загрузка снизилась, но рабочую силу не высвобождают. Добавлю, согласно последним данным Росстата, уровень безработицы составляет чуть более 2%. Россия входит в первую десятку стран по темпу прироста ожирения среди населения. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, в стране разрушается система правильного питания из-за частого употребления фастфуда и отсутствия у людей четкого режима приема пищи. Онищенко призвал отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Добавлю, ранее российское общество эндокринологов предложило ввести термин «сверхожирение».
0: Транспорт.
1: Вместо бумажного свидетельства о регистрации и водительского удостоверения можно будет предъявлять QR-код в мессенджере «Макс». Как пишет «Известия», соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Чтобы предъявить цифровые права через мессенджер, потребуется создать в нем цифровой ID, открыть соответствующий раздел, выбрать вкладку «Авто», нажать на водительское удостоверение или СТС и показать QR-код инспектору. Ранее в Минцифры сообщили, что электронные документы не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
3: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Плод ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

Осень – не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НТК Скифский проект».
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте, новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Вечер.

0: 12+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. В ленту.
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
13: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Введение лимита на внесение наличных через банкоматы не обсуждается. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Добавлю, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что фиксируется рост спроса на наличные деньги. С точки зрения макроэкономики, доля наличных в денежной массе немного увеличилась, однако это не является значимым изменением и не влияет напрямую на инфляцию или денежно-кредитную политику. Большинство россиян готовы перейти на цифровой рубль. По данным опроса ВТБ, 62% жителей страны планируют начать пользоваться новой формой валюты уже этой осенью. Напомню, масштабное внедрение цифрового рубля стартовало 1 сентября. Главный стимул для людей – это полная отмена комиссии за переводы. Кроме того, респонденты рассчитывают использовать новинку для оплаты госпошлин, налогов и штрафов. Интересно, что 2/3 опрошенных согласны получать в цифровых рублях даже зарплату, но взамен рассчитывают на бонусы от работодателей. США не ставят перед собой задачу смены власти в Иране, однако это может произойти. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. Добавлю, ранее Соединенные Штаты и Иран вновь провели серию взаимных атак. Трамп пригрозил, что в случае ответа на последний американский удар, Иран будет полностью уничтожен как страна. В институте Пушкина назвали правильное написание слова «прийти». Там пояснили, что единственным верным считается только один вариант с буквой «и» краткая, поскольку он закреплен в толковом словаре государственного языка Российской Федерации. Добавлю, ранее в институте Пушкина также рассказали, что глагол «идти» является рекордсменом по количеству значений в русском языке. Он описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления, а также может использоваться для обозначения течения времени и указывать на процесс развития. Российский электробус впервые преодолел больше 300 километров без подзарядки. Как пишут «Известия», об этом рассказали в компании «Система автономной энергии». Там пояснили, что электробус «Электрогород» производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода при паспортной характеристике 250 километров проехал из Уфы до Альметьевска 323 километра. Отмечается, что средняя скорость составила 65 километров в час, в машине находилось 10 человек, в пути были технические остановки, что увеличивало расход энергии. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.

0: 12+.
1: После 40 жизнь только начинается.
2: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Паобанк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
13: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Дорожное радио.
15: Струйкой дым понесло тишину.

0: Как и модно, как и модно, танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно,
0: про жизнь и про любовь.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не живет. Три года, а так долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Вечер.

0: 12+.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио представляет.
5: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
4: Продолжение пушистого кинохита.
5: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
4: «Мой папа медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Учимся пролетать ямы и правила спасения на водах. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Любую яму лучше объехать. Увы, получается это далеко не всегда. Кто-то не заметит сразу, кто-то скорость не рассчитает. На этот случай есть несколько вариантов избежать проблем. Один из них называется боковая разгрузка. Он основан на использовании центробежной силы, которая возникает при повороте. Технически выглядит так. Метра за два резко крутите руль в сторону ямы, а затем возвращаете его в нормальное положение и проезжаете. В этом случае вес автомобиля переносится на противоположную сторону, а колеса не попадают в яму, а как бы проходят по воздуху, над ней. Тут, кстати, очень важен опыт, поэтому вначале потренируйтесь. Ну и понятно, что не стоит применять этот прием в плотном городском потоке. И еще. Покрытие дороги должно быть чистым и сухим, иначе уйдете в занос. Особенно это важно, когда идет дождь. Есть и попроще способ проехать внезапную яму. Если не удалось снизить скорость до безопасной, поможет кратковременный и энергичный удар по тормозам перед препятствием. Тут важна тонкость. За метр до выбоины тормоза необходимо отпустить. Передняя подвеска разгружается и легко глотает эту российскую проблему. Если же совсем не остается времени для маневра, то лучше вместо тормозов поддать газку. Тот же эффект. Передок машины разгружается. Вообще, критических ситуаций у водителей хоть отбавляй. Что там ямы? Вот падение машины в воду. Это стресс. Да, нечастое явление, но знать, как выбраться из тонущего авто, тоже бывает нужно. Самое главное правило – без паники. Времени у нас вполне достаточно. Отстегиваем ремень безопасности, включаем дальний свет для спасателей и дышим. Наполняем легкие кислородом. И пассажирам все это скомандуйте. Снимите ботинки и узкие джинсы. Вам предстоит плавание. Не дергайте дверь, пока вода не закроет ее изнутри хотя бы наполовину. Иначе открыть не получится. Если заклинило, есть еще один путь – стекла. Лобовое и заднее надо бить в угол, выдавливать их ногой. Боковое выбивается локтем. Ну или подголовником. У них штыри. Самое то. И еще, если в машине дети, они выплывают первыми. Вы за ними. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявин.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Будущее России в значительной степени стоит за развитием дальневосточного региона. Как пишет ТАСС, об этом заявил Владимир Путин в ходе презентации результатов развития Дальнего Востока. Глава государства отметил, что прошлые поколения россиян героически осваивали регионы, и нельзя допустить его депопуляции. Напомню, сейчас во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В четверг президент выступит на пленарном заседании мероприятия.
0: Мир.
1: Визит главы ЦРУ в Москву был продолжением курса на налаживание каналов связи между разведслужбами США и России. Как пишет ТАСС, об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. Он также отметил, что у стран должна быть возможность поддерживать диалог, несмотря на любые разногласия. Напомню, 25 августа Москву посетил действующий глава ЦРУ Джон Рэдклифф.
0: Россия.
1: Министр экономического развития Максим Решетников назвал текущее охлаждение экономики страны естественным этапом экономического цикла. Решетников отметил, что предыдущим этапом был бурный рост, который привел в качестве побочного результата к увеличению инфляции. Также, по словам министра, экономика страны уже не ресурсная, она является сложным механизмом, который эффективно выдерживает санкционное давление. Требования об учете домашней птицы следует отменить. Вместо этого нужно снабдить личные подсобные хозяйства семей с низкими доходами кормами и ветеринарными препаратами. Как пишет ТАСС, такое мнение высказал депутат Госдумы Юрий Григорьев. Напомню, с 1 сентября владельцы птиц и кроликов должны ставить их на учет, если животных больше 10. Россельхознадзор, комментируя сообщения в соцсетях о том, что владельцы личных подсобных хозяйств несут в МФЦ кур для регистрации, сообщил, что делать этого не нужно.
0: Транспорт.
1: Пассажир впервые приобрел билет на самолет с помощью цифрового рубля. Билет был куплен на рейс из Москвы в Санкт-Петербург, об этом сообщает Аэрофлот. Там отметили, что приобрести авиабилет за цифровой рубль можно посредством QR-кода как на официальном сайте авиакомпании, так и в офисах продаж. Напомню, с 1 сентября в силу также вступили новые правила пассажирских перевозок в общественном транспорте. В частности, подтверждать право на бесплатный или льготный проезд можно через мессенджер «Макс».
0: Новости. На Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 12+.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня, любовная. Хорошего дня.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Нет.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Учимся пролетать ямы и правила спасения на водах. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Любую яму лучше объехать. Увы, получается это далеко не всегда. Кто-то не заметит сразу, кто-то скорость не рассчитает. На этот случай есть несколько вариантов избежать проблем. Один из них называется боковая разгрузка. Он основан на использовании центробежной силы, которая возникает при повороте. Технически выглядит так. Метра за два резко крутите руль в сторону ямы, а затем возвращаете его в нормальное положение и проезжаете. В этом случае вес автомобиля переносится на противоположную сторону, а колеса не попадают в яму, а как бы проходят по воздуху, над ней. Тут, кстати, очень важен опыт, поэтому вначале потренируйтесь. Ну и понятно, что не стоит применять этот прием в плотном городском потоке. И еще. Покрытие дороги должно быть чистым и сухим, иначе уйдете в занос. Особенно это важно, когда идет дождь. Есть и попроще способ проехать внезапную яму. Если не удалось снизить скорость до безопасной, поможет кратковременный и энергичный удар по тормозам перед препятствием. Тут важна тонкость. За метр до выбоины тормоза необходимо отпустить. Передняя подвеска разгружается и легко глотает эту российскую проблему. Если же совсем не остается времени для маневра, то лучше вместо тормозов поддать газку. Тот же эффект. Передок машины разгружается. Вообще, критических ситуаций у водителей хоть отбавляй. Что там ямы? Вот падение машины в воду. Это стресс. Да, нечастое явление, но знать, как выбраться из тонущего авто, тоже бывает нужно. Самое главное правило – без паники. Времени у нас вполне достаточно. Отстегиваем ремень безопасности, включаем дальний свет для спасателей и дышим. Наполняем легкие кислородом. И пассажирам все это скомандуйте. Снимите ботинки и узкие джинсы. Вам предстоит плавание. Не дергайте дверь, пока вода не закроет ее изнутри хотя бы наполовину. Иначе открыть не получится. Если заклинило, есть еще один путь – стекла. Лобовое и заднее надо бить в угол, выдавливать их ногой. Боковое выбивается локтем. Ну или подголовником, у них штыри – самое то. И еще, если в машине дети, они выплывают первыми, вы за ними. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.